0: Quédate con la mejor música. Quédate en FM Universidad.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».